Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым. На

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

101.6 FM. Алиса Плюс.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: С добрым утром!

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь – это не только пробки около школ и детских садов, но и время, когда на дорогах снова становится значительно больше детей. Кто-то идет пешком, кто-то едет на велосипеде или самокате, а кто-то выбегает из запаркованной машины так, что водитель может просто не успеть среагировать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления о том, на что особенно стоит обратить внимание водителям с началом учебного года. И прежде всего, скорость. Возле школ, детских садов, во дворах и жилых районах лучше заранее сбросить скорость, даже если кажется, что дорога совершенно свободна. Особенно внимательно смотрите на пешеходные переходы. Ребенок может неожиданно выбежать на дорогу, засмотреться в телефон или просто неправильно оценить расстояние до автомобиля. Отдельная история – припаркованные машины. Если ребенок идет между автомобилями, водитель может увидеть его буквально в последний момент. Поэтому важно быть готовым к неожиданному появлению пешехода. Не забывайте и про велосипеды с самокатами. И еще одна простая вещь – не отвлекайтесь за рулем. Телефон, сообщение или даже быстрый взгляд на экран могут подождать. Ребенок на дороге – нет. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих детей и будьте внимательны в пути.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 6 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной и дождливой. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, скорость до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными политиками программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными политиками программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī.
5: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Привет, здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда, в это время на наших радиоволнах программа «Диалог с городом», где мы говорим с представителями структур самоуправления, с властью, и у нас с вами есть возможность задавать вопросы той самой власти. Сегодня начальник муниципальной полиции Даугавпилса Александр Ленкевич в нашей студии. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Сегодня будем говорить о работе муниципальной полиции в Даугавпилсе и приглашаю наших радиослушателей активно присоединяться. 654-2500. С вашего позволения, давайте начнем все-таки с базы. Часто, когда радиослушатели звонят к нам в студию, они не совсем понимают разницу между муниципальной и государственной полицией. Вы могли бы вот как-то обрисовать, в чем эта разница?
3: Да, наверное, стоит сказать, что государственная полиция в пределах своей компетенции работает на территории всего государства, в то время как муниципальная полиция выполняет свои обязанности на административной территории самоуправления. Но работа муниципальной полиции напрямую связана с обеспечением правопорядка, с предотвращением нарушений, с контролем за исполнением обязывающих правил самоуправления. Но людям не надо быть ни юристами, ни какими-то всезнающими, чтобы определять, в чьей компетенции какое нарушение, и кто рассматривает какую-то проблему или нарушение закона, поэтому обращаться можно по любому номеру телефона. Самый простой — это 112, конечно, или, если кто знает, полиция и самоуправление. То есть соответствующие структуры, которые занимаются рассмотрением или реагированием на любое заявление, уже между собой определят, в чьей компетенции это ведение, и отреагируют на это по необходимости, либо, если это срочное вмешательство требует, незамедлительно та служба, которая получит информацию, либо если это терпит какого-то времени или может быть рассмотрено позже, то передадут информацию в соответствующие структуры, и все это будет рассмотрено. Поэтому люди могут обращаться в любую полицию и на любой номер телефона.
2: 654-2500, номер телефона для ваших звонков сегодня в студию. В гостях у нас начальник муниципальной полиции Александр Ленкевич. Вы можете присоединяться к диалогу и задавать вопросы. С начала учебного года детей на улицах заметно прибавилось. Для муниципальной полиции это автоматически означает усиленное дежурство возле школы на маршрутах, где ходят школьники?
3: Естественно, начало учебного года — это всегда сопряжено с дополнительным трафиком, движением. Люди привозят детей к школе, движение возле школ становится более, скажем, напряженным с той точки зрения, что дети, они всегда есть дети, и действия не всегда предсказуемы. Поэтому большая просьба к водителям обращать внимание на ситуацию, которая происходит вокруг, особенно недалеко от школы, либо непосредственно у школ, когда проезжают мимо, чтобы не случилась какая-то неожиданная ситуация. Ребенок появился на дороге, не знаю, играючи или переходя дорогу, не убедившись в безопасности. Но родителям большая просьба, во-первых, обсудить самый безопасный маршрут, особенно с детьми, которые начинают свои первые шаги в школу. Это первый класс, да и второй, и третий, не мешает напомнить. То есть обсудить безопасный маршрут до школы и пройти его на практике, потому что не всегда теоретические объяснения, как это сделать, как себя вести, могут полностью объяснить ребенку все предосторожности и необходимые внимания, которые он должен обратить на самые опасные участки дороги. Большое количество людей, конечно, привозит своих детей прямо к школе, ко двору, выпускает их. С одной стороны, это действительно очень эффективно и безопасно. С другой стороны, не всегда возможно, может быть, потом забрать его из школы, и ребенку приходится самому добираться домой, поэтому он должен знать все нюансы маршрута, все безопасные или, наоборот, очень опасные участки дороги, чтобы сами родители были более-менее спокойны за то, что ребенок сможет пройти этот маршрут безопасно. Ну и здесь хотелось бы напомнить здесь и начинающим ученикам, и тем, которые уже продолжительно посещают школу. Очень распространена у нас сегодня среди молодежи такая особенность использования гаджетов. Телефона, мобильного, наушников, каких-то еще приспособлений, может быть, для того, чтобы получать какую-то информацию, развлекаться или как-то себя во время пути веселить или занимать чем-то. Это опасно тем, что ребенок отвлекается от окружающего мира, уходит в себя и не всегда может ориентироваться в ситуации, когда, ну, скажем так, ситуация дорожная или вокруг него им как-то меняется, да, то есть вот это отвлечение внимания от ситуации на дороге, на улице может чревато сказаться на последствиях. Поэтому напомните, пожалуйста, родителям, детям, что внимание больше надо уделять вокруг, то, что происходит, особенно на дороге, переходя дорогу. Зеленый свет, конечно, дает преимущество, но не всегда может оградить человека от происшествия. Это человеческий фактор, технические какие-то возможности или поломки, или чего-то. Поэтому ребенок должен, во-первых, убедиться, что переход безопасный, что все его действия водитель транспортного средства увидел, реагирует, остановился, и он может безопасно пересечь улицу, пройти где-то какой-то маршрут, который он проделывает безопасно. То есть внимание должен больше уделять именно окружающему миру, дороге и безопасности.
2: Сейчас дети скажут, дома телефоном не разрешают пользоваться, по дороге не разрешают, в школах теперь до 9 класса включительно тоже запрещают. Одни ограничения.
3: Да, телефон нужен, и это необходимая сегодняшняя вещь, атрибут, но им надо пользоваться тогда, когда это нужно, когда это безопасно и когда это возможно.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2500, номер телефона в студии. Мы продолжаем с телефонным звонком. В наушнике, Александр, будет слышно. Здравствуйте, пожалуйста.
4: Добрый день.
2: Добрый.
4: У меня вопрос вот такого плана. Наступает темное время суток и актуальный момент светоотражатели. Я понимаю, что это вопрос дорожной полиции, но не могла ли бы муниципальная полиция подключиться к этому моменту и хотя бы предупреждать детей и взрослых, что это необходимо. Поскольку бывают такие ситуации, когда людей просто даже на пешеходах не видно без отражателей, когда друг к другу, допустим, слепят фары, и дождь, темно, и людей не видно. Скажите, вот можете ли вы подключиться и людям объяснять, и как бы доходчиво, что вот такие вещи нужны? Спасибо.
2: Спасибо вам за звонок.
3: Да, большое спасибо за напоминание. Действительно, это очень важный элемент безопасности дорожного движения. И за последние 15 лет, наверное, миллионы и миллионы отражателей были розданы как школьникам, так и взрослым. Их делила и государственная полиция. Мы, как муниципальная полиция, отдел надзора за, скажем, правонарушениями малолетних или несовершеннолетних детей, посещая школы, детские сады, учреждения, образования, тоже занимаемся тем, что объясняем эту ситуацию и детям, и подросткам, что светоотражатели, если они не встроены сразу в одежду или рюкзаки, какую-то, скажем, дополнительную инфраструктуру или одежду ребенка, да, действительно необходимо использовать. И взрослым это действительно помогает водителям своевременно и адекватно реагировать на ситуацию, которая может сложиться на дороге. Потому что В городе, да, максимально много улиц освещены постоянно в темное время суток, но технические ситуации могут сложиться так, что где-то может погаснуть либо отдельный фонарный столб, либо какая-то улица может быть обесточена и быть не освещена. Да, и на дорогах где-то и за городом, и в других местах освещения может быть недостаточно. Поэтому действительно спасибо за напоминание о отражателях. Это действительно очень-очень важный элемент для того, чтобы избежать самому каких-то неприятных последствий и помочь водителям своевременно среагировать на нахождение пешехода на дороге, на проезжей части, либо при пересечении проезжей части.
2: Из заранее присланных вопросов, почему муниципальная полиция не штрафует собственников автомашин, которые нарушают правила и паркуются на Т-образных перекрестках, особенно в центре?
3: Ну, здесь я должен, наверное, заметить, что каждый Т-образный перекресток отличается друг от друга, и, может, где-то это ограничение имеет силу на парковку, где-то оно происходит в рамках правил дорожного движения, не нарушая его. Но в любом случае, если вы видите и считаете, что в этой ситуации происходит нарушение правил дорожного движения, либо ограничивает движение, либо каким-то другим образом мешает дорожному либо пешеходному движению, пожалуйста, сообщайте нам, мы отреагируем на это сообщение и примем меры. Если это действительно будет нарушение констатировано, будет водитель понесет или владелец транспортного средства понесет заслуженное наказание.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Начальник муниципальной полиции Даугавпилса Александр Линкевич в нашей студии. Можете присоединиться и задать ваш вопрос 654-2530. На кожзаводе, тоже из ранее присланных вопросов, на кожзаводе рядом с Максимой собираются компании молодежи по вечерам, ведут себя крайне вызывающе и очень шумно, почти каждый вечер. Вот такой сигнал тоже.
3: Также могу сказать, что молодежь, она действительно у нас активная и часто любит повеселиться, иногда даже пошалить. Поэтому, если есть такие ситуации, когда вы считаете, что они уже ведут себя более, скажем так, шумно, чем принято или общепринятые нормы поведения определяют это, пожалуйста, сообщайте нам, мы будем тоже реагировать на такие ситуации. Потому что самим отследить все ситуации везде, во всем городе, трудно, даже имея видеонаблюдение. Поэтому, если мы будем получать своевременную информацию от наших жителей, мы будем более оперативно на это реагировать.
2: Следующий вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
5: А скажите, пожалуйста, господин Ленкевич, а сейчас есть ли в городе участковые, вот как раньше были? И хочу задать вам вопрос. Вот многие жильцы пускают квартирантов, да? Вот у нас в подъезде пустил квартирантов, она разводит котов. Вон стоит невозможно. Звонили этому хозяину, а он просто сказал, чтобы не приехать их кастрировать. Так вот, кто отвечает за квартиру, в которую он пускает квартиранта? По-моему, они их просто сдают и не касаются вообще. Они платят, а мы мучаемся. Спасибо. Куда мне вот обратиться, чтобы вот этот вопрос как-то решить?
3: Вы обращались уже куда-то? Нет еще?
5: Нет.
3: Не обращались, да? Сейчас объясню. Есть ситуации, да, когда происходят какие-то непонятные вещи для жильцов дома, либо их это начинает раздражать, какая-то ситуация поведения соседей, либо каких-то постояльцев, которые временно проживают. Поэтому с любой проблемой можете обратиться к нам. Если это связано с животными, можете обратиться в службу инспекции здравоохранения или природного надзора, которые тоже занимаются этими вопросами. Если нет, мы сами перешлем это заявление, если там есть какие-то нарушения. Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно, да, углубиться в ее проблему, посмотреть, как и что, и при необходимости тогда уже и принимаются меры. Поэтому пожалуйста, пишите нам заявление, мы рассмотрим, если это наша компетенция, то сами рассмотрим, если нет, то, значит, перешлем по, в соответствии с компетенцией.
2: Про участковых еще был первый вопрос.
3: Да, но этим участковый — это прерогатива госполиции, но, насколько я знаю, сейчас такой службы, как именно было раньше, в предыдущие времена, что за каждым каким-то кварталом или, скажем, каким-то участком города был закреплен определенный полицейский, сейчас такого нету. Сейчас вся информация приходит в полицию общая, и по необходимости уже тогда решается вопрос в соответствии с компетенцией.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
6: Алло.
2: Да, слушаем вас внимательно.
6: Я по такому вопросу. Когда едешь с города в Крыжи, перед автобусной остановкой стоит поставлен знак «Круговое движение» за поворотом. Едешь с кольцевой дороги в Крыжи, видно, знак стоит. А этот поставлен круговое движение за тот, за поворот. Там его не видно при въезде. Вот такой у меня вопрос.
2: Спасибо большое.
3: Хорошо, да, спасибо. Мы передадим соответствующим структурам, которые занимаются организацией дорожного движения и контролем за именно самой организацией и установкой знаков, чтобы они посмотрели, если там есть какие-то недочеты, чтобы они устранили.
2: С июля в Даугавпилсе на двух перекрестках Астрин под Сметановым, Брайвалкас и Астрин под Сметановым, Брайваршава сработают так называемые умные светофоры. Оправдывает ли новая система ожидания? Есть ли уже какой-то заметный эффект, кроме пополнения бюджета?
3: Ну, здесь я должен заметить сразу, что системы, любые системы, светофоры, знаки, ограничители скорости радаров, вся эта инфраструктура, все технические средства, они в первую очередь устанавливаются и направлены на то, чтобы максимально обезопасить наших участников дорожного движения от каких-то непредвиденных ситуаций, которые потом приводят к дорожно-транспортным происшествиям, иногда к печальным, а иногда даже к трагическим последствиям. Поэтому в первую очередь это направлено на то, чтобы водители, осознавая то, что за ними не только наблюдают пассивные участники дорожного движения, но и умные какие-то системы, которые фиксируют эти нарушения, которые иногда, как я уже сказал, приводят к плохим, печальным или даже трагическим последствиям. Если принимать внимание то, что за последнее время на этих перекрестках, я считал, думал, что водители более внимательно к проезду этих перекрестков относятся, и аварий там зарегистрировано, возможно, меньше. Точной статистики я не могу сейчас сказать, потому что не занимался подсчетом. Значит, эти результаты достигаются. Да? И главное, чтобы водитель понимал, что если он ничего не нарушит, то не случится дорожно-транспортного происшествия и не придет к нему никаких новостей с плохими результатами, то есть в виде штрафа. И это главное и самая важная цель достижения вот этого эффекта.
2: Ну вот этих два перекрестка, две этих системы, что они там уже зафиксировали? Что люди въезжают на перекресток именно когда красный свет загорелся?
3: Да, эта система автоматически фиксирует нарушение проезда перекрестка под запрещающий красный сигнал светофора. Здесь я хочу напомнить, что и желтый сигнал светофора не разрешает пересечение перекрестка. Но эта система фиксирует исключительно красный свет пересечения линии, которую нельзя пересекать уже на красный свет. После того, как система зафиксировала этот поступок, нарушение, скажем так, да, эта информация приходит в отдел по контролю за вот этой системой, который
2: Это наша местная система, это не государственного значения?
3: Нет, эта система установлена фирмой ЛМТ, компанией ЛМТ. Это государственная компания, и она обслуживает эту систему и поддерживает ее работоспособность. Но именно за контроль отвечает наш отдел, который потом внимательно отсматривает каждое конкретное нарушение, которое зафиксировала эта система. Если нарушение зафиксировано корректно, и там нет никаких сомнений, что действительно это транспортное средство проехало перекресток на запрещающий сигнал светофора, дальше это нарушение отправляется в ЦСДД, где она обрабатывается и отправляется уже в виде штрафа владельцу или пользователю транспортного средства, который управлял этим транспортным средством. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь, подъезжайте с умом и с правильно рассчитанным скоростью и траекторией движения, чтобы не получить неприятные сюрпризы. Что касается нарушений, которые она фиксирует, то на перекрестке Варшавас и 18 ноября Мариес это фиксируется только красный сигнал светофора. На улице Валкас 18 ноября есть еще дополнительная опция с 7:30 до 8:00 утра. Там запрещен левый поворот при въезде на перекресток со стороны строп, и эта система фиксирует и это нарушение. Если водитель не выполняет требования дорожного знака, запрещающего поворот налево в это ограничительное время, то это нарушение тоже фиксируется, и тоже приходит информация об этом нарушении. Поэтому будьте внимательны и, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и выполняйте требования дорожных знаков.
2: То есть, если ты там в левой полосе подъехал, то уже, считай, придет...
3: Нет, если в левой полосе подъехал, там можно двигаться прямо.
2: Только прямо.
3: Да, и повернуть на следующем перекрестке, который не запрещает левый поворот. Это сделано для того, чтобы не создавать пробку, именно затор на перекрестке.
2: Ну, да, все логично, да. Хорошо, еще уточняющий вопрос, тоже про этот замечательный светофор. Ты подъехал близко к линии, ты не пересекал перекресток, ты подъехал, наехал на белую линию.
3: Если автомашина не пересекла перекресток, не проехала на запрещающий сигнал светофора, это нарушение не фиксируется как нарушение в данной ситуации.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. У нас есть еще время задать вопросы начальнику муниципальной полиции Даугавпилса Александру Ленкевичу. Летом в Даугавпилсе традиционно много людей отдыхают у озер. В муниципальной полиции есть своя спасательная служба. Как для них прошел этот купальный сезон? Много ли было происшествий?
3: Ну, надо сказать, что лето – это всегда время отдыха. Люди развлекаются, отдыхают, загорают, купаются. Все это прекрасно. И если есть такая возможность, конечно, надо ее использовать. Спасатели на пляжах на озеро Большие Стропы и на Стропу Вилнис, и на Большом пляже следят за тем, чтобы действительно люди чувствовали себя в безопасности, при необходимости оказывают необходимую помощь, следят за тем, чтобы не нарушали правила, делают замечания при необходимости. Хочется поблагодарить всех жителей нашего города и гостей нашего города, кто с пониманием относится к тем ограничениям, к правилам, которые установлены при отдыхе на этих пляжах, да и на других, в других местах, где люди отдыхают, что законопослушно и очень вежливо себя ведут. И это очень приятно, когда людям не нужно делать замечания, когда люди все правильно воспринимают. Да, конечно, случаются и такие ситуации, когда приходится вмешиваться не как спасателю, а как именно полицейскому, делать замечания людям, когда они начинают, может быть, вести себя немножко неподобающим образом, начинают курить на пляже в общественном месте, скажем так.
2: И не только.
3: Да, бывает, что начинают распивать спиртные напитки, что тоже ограничено или запрещено, скажем так, в общественном месте. Поэтому, если человек воспринимает это адекватно, замечание, и прекращает это правонарушение, то можно ограничиться и просто беседой, разъяснительным каким-то образом. Если человек продолжает это нарушение, то, естественно, что полицейский уже адекватно реагирует на дальнейшее поведение этого человека и может дойти и до того, что будет составлен административный протокол и вынесено какое-то наказание за нарушение общественного порядка. Поэтому, пожалуйста, вы идете отдыхать, вы понимаете, что вы будете находиться в общественном месте. Там находятся взрослые дети, там находится много людей, которые воспринимают каждую конкретную ситуацию по-своему. Будьте добры в обществе вести себя подобающим образом, и будут все приятно отдыхать и получать только удовольствие.
2: Менее заметная, но тоже очень важная функция муниципальной полиции – это контроль рыболовства на городских водоемах. Как обстояли дела в этом плане летом этим?
3: Да, это одно из направлений работы муниципальной полиции, в котором, возможно, общество знает меньше. Поэтому могу сказать, что в 2026 году муниципальная полиция были проведены более 1365 человек проверены. Это означает, что рейды, в которых участвуют работники полиции, проводятся постоянно, регулярно, контролируется как правила ловли, так и правила поведения или нахождения на водоемах. Если человек что-то не понимает или по невнимательности что-то нарушил, с ним проводятся разъяснительные беседы, объясняется, что нужно сделать или что нужно исправить, чтобы можно было продолжить или в этом месте находиться с какими-то конкретными целями. Было за этот год изъято более полусотни запрещенных каких-то приспособлений для ловли рыбы. Это как сети, бучи, мережи, так и другие виды снастей, которые запрещены для использования. Были вынесены и административные штрафы за нарушение правил ловли. Но здесь я хочу отметить опять-таки, что основная масса наших любителей рыбной ловли, они знают, как правильно и где правильно ловить рыбу, какой улов можно себе оставить, какую рыбу можно ловить. И поэтому очень приятно, когда люди с пониманием относятся к просто формальным проверкам, чтобы понять, как человек воспринимает это. Мы всегда дружелюбно относимся к нашим жителям и нашим любителям этого хобби. И ценим, когда люди с пониманием относятся и к нам.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: В последнее время на сайте муниципальной полиции и на городских ресурсах стало все больше всевозможных памяток и разъяснений, ну, по всевозможным угрозам. Для вас это как приоритет или скорее вынужденная мера?
3: Ну, скажем так, что это, наверное, в соответствии с событиями этого времени, этого периода, когда много ситуаций, которые люди, может быть, воспринимают, не совсем понимая ситуацию, либо необдуманно как-то действуют. Если мы говорим о тех видеоматериалах, которые или каких-то материалах в прессе, которые мы озвучиваем или освещаем, это основной целью этого является, чтобы люди правильно воспринимали нашу позицию, наше отношение к правонарушениям, чтобы люди правильно реагировали на происходящее вокруг, не были безразличными к тому, что происходит, потому что иногда происходят сцены вандализма, какие-то правонарушения, которые люди замечают, но считают, что это их не касается, не относится к ним, и этим должна заниматься исключительно правоохранительные органы, но здесь я хотел бы поблагодарить всех людей, которые действительно воспринимают это очень личностно и болеют за наш город, за то, чтобы в нашем городе все, что делается для людей, сохранялось, чтобы поддерживалось в порядке, чтобы люди, которые неправильно воспринимают окружающий мир и пытаются как-то своим, не знаю, отношением к нему преобразить его. Ну, я этим хочу сказать, что ломаются скамейки, разбиваются автобусные остановки, которые для людей построены, которые благоустраиваются для людей, которые служит им каким-то, какой-то защитой от погодных условий. И когда вот это происходит, и люди воспринимают это равнодушно, это, ну, вызывает непонятие. И когда мы получаем информацию о том, что происходит какое-то правонарушение, где люди неадекватно себя ведут, и мы можем вовремя на это среагировать, мы можем принять меры для того, чтобы не допустить этого, либо задержать человека, который это сделал, либо группу людей. Это приводит к тому, что это дисциплинирует других, это наводит на мысль, что все мы живем в одном городе, и все мы ответственны за то, что, чтобы город наш действительно поддерживался в надлежащем порядке. И если жители нашего города будут более внимательны, более активно участвовать в этом, мы будем только благодарны им за то, что они помогают поддерживать город в порядке и наводить порядок в городе, если он нарушается.
2: Недавно полиция отдельно разъясняла, когда можно жаловаться на соседскую собаку, которая долго лает или воет. Так где все-таки вот эта грань, после которой уже стоит звонить в муниципальную полицию?
3: Ну, каждая ситуация – это индивидуально, индивидуальный подход. Кому-то, как я говорю, и слон не помеха, а кому-то и кошка мешает, когда топает. Поэтому каждый человек воспринимает это по-своему. Лай собаки – это ее природный инстинкт или природная ее какая-то особенность. Вой, лай собаки, поэтому иногда люди воспринимают это очень болезненно с первых минут, иногда терпят часами, понимая, что там что-то может быть, собака может болеет или каким-то образом проявляет свое недовольство, да. Но в любом случае, если вы понимаете, что это переходит какие-то уже нормальные границы, и это не какие-то природные особенности животного, а может быть это уже неправильное содержание, воспитание или какие-то другие особенные ситуации с этим животным, пожалуйста, сообщайте нам, мы будем разбираться с этой ситуацией, будем проверять. Бывает, что неправильно содержат собаки или ее условия содержания нарушаются в соответствии с нормами. Тогда туда вмешиваются и другие службы, которые ведут надзор за правильным соблюдением условий содержания животных. Но в любом случае мне хотелось бы напомнить как соседям, так и владельцам, особенно владельцам домашних животных и особенно владельцам собак, что если вы приобретаете собаку, вы должны понимать, что вы должны обеспечить ей нормальные условия содержания, вы должны адекватно понимать, что вы живете в многоквартирном доме, где вы живете совместно с другими соседями, и если ваше животное ведет себя, ну, длительное время неподобающим образом, мешая другим, то вы создаете таким образом проблемы для соседей. Может быть, один собачник другого понимает и воспринимает это нормально, но есть здесь семьи, где маленькие дети, которым это действительно мешает нормально отдыхать. Сейчас начинается школьная пора, детям надо вовремя уйти ко сну, чтобы выспаться и отдохнуть перед школой. Это тоже может создавать какие-то неприятности. Поэтому адекватное или, скажем так, более острое восприятие таких ситуаций людьми мы тоже можем понять, и каждую ситуацию, поэтому я говорю, конкретно проверяем и при необходимости принимаем меры.
2: Еще один телефонный звонок успеем принять. День добрый, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Добрый день.
7: Вот как раз по поводу собак. А есть ли вообще какое-то правило, ну, например, вот хозяева утром уходят на работу, оставляют собаку дома и вечером возвращаются. Вот есть ли правило какое-то, сколько часов можно держать без людей собаку? Или, ну, что-то вот похожее, потому что, ну, если вот работают родители, некуда, тут действует правило, не надо было заводить собаку, раз вы весь день работаете. Или, ну, вообще, как тут в этой ситуации можно отрегулировать?
2: Спасибо.
3: Да, ну, здесь, как я уже сказал, это моральный принцип каждого человека, его моральная ответственность за то, что он, как он поступает, если человек приобретает или заводит домашнее животное, то он должен понимать, что он несет за него ответственность. Каких-то конкретных норм, нормативов по времени, сколько домашнее животное может находиться без присутствия человека, нет таких определенных норм. Есть нормы содержания домашнего животного, которые должны обеспечить его правильное содержание, чтобы он был обеспечен едой, питьем и надлежащим содержанием. Да?
2: Ну и про прогулки там еще есть.
3: И прогулки в том числе, да.
2: Так, звонки уже не успеем принять. Один вопрос был... В Фейсбуке. Добрый день. Люция интересуется. Когда едешь по улице Кримлдас и поворот на грунтовку, нет никакой видимости справа. Можно ли как-то это исправить? Информация эта передана была вашему экипажу, который стоял около знака 30.
3: Скорее всего, что если такая информация была получена, мы передаем такую информацию в коммунальные службы, которые занимаются обеспечением этих, скажем, условий. Поэтому, ну, дополнительно я запомню и передам еще раз, возможно, напомню о том, что надо посмотреть. Насчет дорожного движения, или, правильнее сказать, парковок, хотел бы напомнить всем владельцам транспортных средств еще раз, что все ограничения парковок, где устанавливаются знаки дополнительные с ограничением парковки только с разрешением, пожалуйста, все пользователи транспортных средств, разрешение выдано, оно должно быть размещено в транспортном средстве на хорошо видимом просматриваемом месте, то есть у лобового стекла. Не положено на панель где-то, которая может упасть при закрытии дверей, ни где-то в углу, где нельзя прочитать или рассмотреть это разрешение. Поэтому если поступил сигнал, что транспортное средство размещено и там не видно или нет разрешения, приезжает наш экипаж, выписывает штраф, и потом у человека получается неприятный сюрприз. Поэтому, пожалуйста, не забывайте и размещайте так, чтобы оно было всегда на видном месте.
2: На этом все. Время, отведенное для нашего сегодняшнего эфира, истекло. Начальник муниципальной полиции Даугавпилс Александр Ленкевич сегодня был гостем нашей программы, которую провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. До свидания. Услышимся.
3: Спасибо, да.
1: Диалог с городом. На радио. Алиса Плюс.
8: Длительная реклама.

0: ювелирной фабрики номер один весь сентябрь. Скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь начался, и вроде бы еще не совсем осень. Но сад и огород уже начинают потихоньку прощаться с летом. Урожай собираем, грядки освобождаем, а впереди первые холодные ночи. И вот тут главное – не пытаться за один выходной сделать в огороде вообще все. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы от опытных садоводов для тех, кто не представляет осень без своего сада. И прежде всего, пора собрать все, что может пострадать от первых заморозков. Помидоры, перцы, кабачки, тыквы и другие поздние овощи лучше не оставлять на грядках до последнего. Если ночи становятся холодными, урожай можно снять, и он дозреет уже дома. А вот с обрезкой деревьев торопиться не стоит. Сухие, больные или поврежденные ветки убрать можно, а вот большую осеннюю обрезку многих плодовых культур лучше проводить в подходящее время, чтобы не навредить дереву. Теперь про опавшие листья. Не обязательно превращать сад в идеально чистый двор. Здоровые листья можно использовать как укрытие или отправить в компост. В сентябре также можно заняться многолетниками, пересадить или разделить некоторые растения, пока земля еще теплая. Но перед этим важно знать требования конкретного растения, так как не все любит осеннюю пересадку. И, конечно, не забудьте подготовить участок к заморозкам. Уберите садовый инвентарь, проверьте теплицу, защитите растения, которые плохо переносят холод. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш сад без лишней суеты встретит первые холода.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 6 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной и дождливой. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, скорость до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Акцию сабиедрība Latvijas kreditņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Латвийской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте урагин.лв. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavax вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavax Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavax. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

никогда. Любить не поздно, никогда. Поклонников фрикам

судьбою и светлою тоской. Она бы унесла нас на остров за кормою, отмеченный судьбою и светлой тоской.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь – самое время, когда банки одна за другой отправляются на полки, а кухня превращается в настоящий консервный цех. Но бывает обидно. Старались, выбирали огурцы, закручивали банки, а зимой открываешь и вместо хруста получаешь мягкий огурец. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от опытных хозяек о том, как сохранить огурцы в банке плотными и хрустящими. И прежде всего, выбирайте для консервации свежие, крепкие огурцы и перед засолкой или маринованием замочите их в холодной воде хотя бы на пару часов. Так они наберут влагу и будут лучше сохранять плотность. Но главный секрет, который опытные хозяйки используют уже много лет – листья с дубильными веществами. В банке можно добавить лист хрена, вишни, черной смородины или дуба. Именно они помогают сохранить структуру огурцов и тот самый приятный хруст. Очень важна и соль. Для домашних заготовок лучше использовать обычную или крупную поваренную соль без добавок. И не стоит самостоятельно уменьшать количество соли, указанное в проверенном рецепте. Еще один момент. Огурцы в банке должны быть полностью покрыты рассолом. Если часть овощей остается над жидкостью, риск порчи становится выше. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши банки стоят крепко, крышки не вздуваются, а огурцы хрустят так, чтобы было слышно по всей кухне.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Сегодня, 6 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной и дождливой. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, скорость до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

лишь о любви, холодно дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: Ak sa nie na общество, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Česnī kredīti ļa predpriņemateļai. Abiņinienie kredītav, refinansīrvanie, zēmna priebritienie praizvodstvenava abarūdavanie, remont ofisa, pakupku služebnava автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Не яута, ко интернет вар дот тев. Яута, ко ту вари дот савам интернетам. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 888.

0: mūsdienās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns Top Kārtī. Doktoradās ar Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Ну что, лето закончилось, рюкзаки собраны, будильники снова заведены на раннее утро, а дети вернулись в школу. И сентябрь – это хороший повод не только проверить пенал, но и еще раз спокойно поговорить с ребенком о безопасности. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной полиции Латвии о том, что важно напомнить детям с началом учебного года. И прежде всего, дорога в школу. Даже если ребенок ходит этим маршрутом каждый день, стоит еще раз проговорить простые вещи. Переходить дорогу только в разрешенном месте, не выбегать на проезжую часть и не отвлекаться на телефон или наушники. Отдельно стоит напомнить об общественном транспорте. Не выходить на дорогу из-за автобуса и не переходить улицу, пока транспорт полностью не отъехал и не появился хороший обзор. Телефон тоже может пригодиться не только для игр. Ребенок должен знать, кому позвонить, если потерялся, опоздал или оказался в незнакомой ситуации. А детям более младшего возраста полезно заранее повторить номер 112. И еще один момент – незнакомые люди. Если кто-то предлагает пойти куда-то вместе, просит открыть дверь или обещает подарок, ребенок должен понимать, что он имеет полное право сказать «нет». Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Удачи всем школьникам, родителям и терпения всем, кто снова будет вставать по будильнику.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīviņu leģendas.
5: Es mīju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Комет, вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima! No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
5: Ярко звезды светили.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: О-о, сила цена, о-о, зима цена.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

Пленку засвети, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika, mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

зубы, сладкая шуга. Ты не одна, да и я тут с другом. Двойной удар, мускулатура. Куплет до не припев от Артура. Температура растет и между нами границы стерты. Я так рад тебя встретить, ты видишь, сама меня выдают шорты. Вы

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Только представьте, вам пишет знакомый в Телеграм. «Привет, очень нужна помощь, можешь срочно перевести деньги или проголосовать за ребенка подруги, принимающего участие в конкурсе». Вы удивились, но человек-то знакомый, только вот сообщение отправил вовсе не он. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов сферы кибербезопасности. И прежде всего, если знакомый неожиданно просит перевести деньги, не спешите этого делать. Позвоните ему посредством обычного звонка или свяжитесь другим способом и убедитесь, что сообщение действительно отправил он. Мошенникам достаточно получить доступ к чужому Telegram, чтобы начать писать друзьям, родственникам или коллегам от имени владельца аккаунта. Они могут просить не только деньги, но и присылать подозрительные ссылки, предлагать проголосовать или даже обещать якобы подарочную подписку Telegram Premium. Если вас взломали, но доступ к Telegram сохранился, откройте настройки, устройство и завершите все незнакомые сеансы. После этого обязательно включите двухэтапную проверку и установите дополнительный пароль. Если вы уже потеряли доступ к аккаунту, попробуйте войти заново по своему номеру телефона. И обязательно предупредите близких и коллег, что сообщения от вашего имени сейчас могут отправлять мошенники. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и свои данные.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Tas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārti. Doktora Desa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top! Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Akcionierne общество Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

ждали. Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ищу в ночи, где в дверях оставлены ключи, где сгорали рядом две свечи, ты и я и ты.

0: ты порвана нить между нами.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Tas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет – всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» обсуждался один из главных вопросов, который беспокоит людей перед покупкой электромобиля. Сколько прослужит аккумулятор и придется ли полностью менять его через несколько лет? Разъяснение дал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Эксперт подтвердил, что аккумуляторы постепенно теряют часть первоначальной емкости. Это естественный процесс, характерный для любой батареи. Однако реальные данные показывают, что снижение происходит медленнее, чем многие опасаются. По словам Яниса Бекерса, к пробегу примерно в 150 тысяч километров типичная потеря емкости составляет около 10-13%. Это означает, что батарея сохраняет большую часть ресурса, а автомобиль остается пригодным для повседневного пользования. Современные аккумуляторы во многих случаях способны прослужить дольше самого автомобиля. Исключения встречаются главным образом среди отдельных ранних моделей, где система поддержания температуры батареи была менее совершенной. Новые же автомобили значительно лучше защищают аккумулятор от перегрева и переохлаждения. Распространен и другой миф. Если с батареей возникает проблема, владельцу обязательно придется менять весь дорогостоящий аккумулятор. Янис Бекерс объяснил, что батарея состоит из отдельных модулей. Во многих случаях ремонт ограничивается заменой конкретного неисправного блока. Количество сервисов, способных выполнять такие работы, в Латвии постепенно растет. По мнению эксперта, вместе с увеличением числа подержанных электромобилей будет развиваться и специализированное обслуживание. После использования в автомобиле батарея также не обязательно становится отходом. Когда ее емкости уже недостаточно для желаемого запаса хода, аккумулятор можно применять для хранения энергии, произведенной солнечными панелями, в частном доме или на энергетическом объекте. Там не требуется такая же высокая мощность, поэтому батарея может работать еще много лет. И только после второй жизни аккумулятор направляется на переработку. По словам Яниса Бекерса, европейские предприятия способны возвращать в оборот значительную часть содержащихся в нем материалов – от 85 до 98%. Эксперт привел показательный пример. Завод по переработке аккумуляторов в Норвегии рассчитывал на большой поток батарей от электромобилей, однако столкнулся с их нехваткой. Причина в том, что аккумуляторы служат дольше, чем ожидалось, а после автомобиля часто продолжают использоваться в системах накопления энергии. Перед покупкой подержанного автомобиля состояние батареи необходимо проверить так же, как у обычной машины проверяют двигатель и другие важные узлы. Однако сам аккумулятор, по мнению Яниса Бекерса, не должен автоматически восприниматься как будущая огромная проблема. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
4: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ночью только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Хвилиночку 1.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне городской забили в унисон. Стрелку музыканты

101.6 FM. Алиса Плюс.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Лекой деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу совпадем.

пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую.

0: радио «Алиса плюс».
1: Утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.